0: Neden buradan kalamıyorum?
1: Ne ben de dakika dekiren. Urle eller makka tambi eller nele soğuma erkonum. Aveyel kani naru. Partundu. Enjeve idan de erkina.
2: Onun club mı rakka?
1: Enne orada böyle seyirce filakla. Nige eller nele soğuma
3: erkonum.
0: Neden buradan kalamıyorum?
2: Club mı ya da?
0: Neden buradan kalamıyorum?
2: Club mı rakka?
0: Neden buradan kalamıyorum?
1: Я знаю, что ты не можешь.
0: Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не можешь. Я знаю, что ты не

0: Mundartradio, schwäbische Musik für alle, die es mögen.
1: Neden buradan kalamıyorum?
2: Beni de kadekiren. Urle eller makka, tambi eller nele soğuma erkonum. Aveyel kani naru, patundu.
1: Lavur.
2: İnce ve dende erikina.
3: Ama glaub neden kani.
2: İnne orada bile seyre cefi yakın. Nige eller nele soğuma
4: erkonum.
5: Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я желаю мне, чтобы не переживали. Я жела